Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет.

Однажды кто-то мне скажет: малая, хватит быть сильной. Я спрячусь за его спиной, а за моим вырастут крылья. Однажды мы пересмотрим обнимку лучшего фильма. В его майке без майка я для него буду.

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

давай сыграем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целые навсегда. Мы споем этот кавер,

0: Маруса Кэс.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлары сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чоққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: kelishga chiroyingda, ikkinchi muhabbati.
1: FM 98 MHz. Hit FM. Hit
2: FM. Ты помнишь, как я убежал ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистанция.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

саундтрек по диску, али Лола нашла сен хаятым, нинг Гилдозы, уже, короче, уже киноны, шуа-шуласыны, башыны кесіп, ман бутын Ташкенны, уже пайттеге полифония телефонларыге звонокке яса берардым де, Малеке Базар болмастындын новая куча боларды, уж новая куча де, уже ман яса берге анықаны телефонларыге звонок қылып язы берешарды. Ой, вообще боге. Eng qizig'i o'sha kinodan parchalar olib yasab yordam qilganman-da, klip yasaganman, diskka chiqarib sotib yuborganman. 2003-yilda deshmasam 2004mi, shu mashinalar atrofida 2005gacha bo'lgan vaqt oralig'ida, xullas, shu kino chiqqanda shu joyini kesib yasab yuborganman. Eng qizig'i ofitsialni videosida ham kelgan. Shu joylar qolgan. Man kesib bergan joylar qolganda faqat Lolaning kadrlari qo'shilgan.

Assalomu alaykum, Hit FM ijrochilari hamda Hit FM muxlislari. Adashmasam 2007-2008 yili institutda o'qiganman, ham juda qiyin edi o'qishimiz, ham ozgina depressiya holati bo'lgan, xullas tushkunlikka tushgan paytlarim bo'lgan manimcha. Va bitta ashulani men qayta-qayta institutdan qaytayotganimda eshitib kelaverardim. Ancha vaqt mana shu ashulani eshitaverardim. И shu ashula mani ko'nglimga ozgina bo'lsa ham taskin berardi. U Nastya Kamenskiy bilan Potapni ashulasi edi. O'sha ashulani ozgina joyi bor. Почему молчишь, ты что меня не слышишь? Мне не говори, что без меня не дышишь. Я устала ждать, пока короткие гудки заменят грустные слова. Почему молчишь ты не ошуляться? Haligacha shu ashulani mabodo eshitib qolsam, o'sha paytlar esimga tushadi, lekin men endi o'sha paytdagi holatimni ustidan o'zim kuladigan manimcha yoshga keldim. Hamiliga omad, yangi hayotdan muxtor va azizim.

наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

0: tortishma.
1: Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM. Boshlovchi Al-Alim bilan.
2: Понял, что мы не рушится, и снова я без уста. Если мне хуже станет, включишь любимую песню. Просто любимую песню. Нашу любимую.

просто оставь меня, не трогай меня, потолок, мой друг, тишина. Я снова потерян, снова вопросы, снова загнался. Так пишут нам, спасибо, мне лучше. Наврал тебе, кто не верил, зовут на бал. Теперь меня судил, но ты стал никем. Ну кто ты там?